0: Duşanbeden cuma gece saat 16 yıl 00'de. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Не просто оркестр представляет концерт Best of не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни «Токио Дрифт», «Бритни Спирс», «Шакира», «Бруно Марс», «Бьонсе», «The Black Eyed Peas», «Дженнифер Лопес», «Псай» и другие. 26 сентября, 19.00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
2: Пуль керакма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгеча микрокредит. Пульны ищадин, 30 секунда кайтарин ва умуман фоиз толемайн. Батавсин, 12.84 кыска ракамы, ёки Давр банкнин озингизге якын филиалыге мурожаат кылин.
0: Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

Сжигаю мосты на пути. Давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл. Твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин. Штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи.

0: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Не просто оркестр представляет концерт Best of не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Дрифт, Бритни Спирс, Шакира, Бруно Марс, Бьонсе, The Black Eyed Peas, Дженнифер Лопес, Псай и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
2: Пуль керакма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгича микрокредит. Пульны ишлатинг, 30 секунда кайтаринг ва умуман фоиз толамаинг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Psy и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
1: Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Хар ярим соатда бир неча хоплам Гидролайф саломатлигимиз учун жуда муҳим.

0: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Не просто оркестр представляет концерт Best of не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Дрифт, Бритни Спирс, Шакира, Бруно Марс, Бьонсе, The Black Eyed Peas, Дженнифер Лопес, Псай и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
2: Пульки рахма, давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульни ишлатинг, 30 кунда кайтаринг ва умуман фоиз толамаинг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
0: Хит FM реклама бўлими 33 598 00.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

Драйв-шоу. Дусян Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

0: Хит FM. Олденде, Яна да Зоркошкляр.
1: Как ты предлагаешь мне спокойно дышать? Как предлагаешь просто взять и уснуть? Если я чувствую, как танцует

0: Хит ФМ. Хитляр Манзле.
1: Салам алейкум, севге. Гуя ушалле осу. Мене куриш ты кайгур.

0: Но одати. Позитив. Узгеча. Хит ФМ.
1: В этом городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде